0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
3: Yes. Radio Coteau, la radio de tous les coteaux. Gascogne, Magnoac, Comminges et Ariège. 97.7, 104.5, www.radiocoteau.com.